Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 19 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, кто может получить арендное жилье и кому выплатят 1,5 миллиарда долларов.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Так глава государства провел изменения в местной структуре власти. Например, председатели Гродненского и Брестского облисполкома получат по одному новому заместителю. Также новые лица займут места руководителей Островецкого, Слонимского и Щучинского районов. Аналогичное изменение затронуло администрацию одного из районов Гродно. В частности, президент призвал чиновников обеспечить эффективный сбор урожая зерна на подконтрольных землях. Беларусь и Бразилия намерены развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Об этом заявил посол нашей страны в южноамериканском государстве. Дипломат провел встречи с руководителями отечественных органов и структур в разных сферах, от промышленности до медицины. Например, белорусские организации заинтересованы в закупке некоторых видов сельхозтехники у зарубежных партнеров. Также речь шла о необходимости увеличения поставок удобрений в Бразилию. Новый пакет санкций Евросоюза должен стать самым крупным в своем роде за последние 4 года. Об этом заявила глава дипломатической службы сообщества Кая Калас. По ее словам, комплекс ограничений не станет рекордом с точки зрения затронутых субъектов. Например, санкции коснутся 50 военно-промышленных предприятий, более чем 100 банков и операторов криптовалютных бирж. В общей сложности пакет мер затронет свыше 200 лиц, компаний и торговых судов.
0: К новостям в мире.
1: В Минском районе утвержден список из 89 профессий, представители которых имеют преимущественное право на получение арендного жилья от государства. В перечень вошли медики, педагоги, работники сельского хозяйства, инженеры и рабочие специальности. Важно, решение действует до конца 2026 года. Специалистам из списка стоит обратиться в местные органы власти для получения жилья вне очереди при наличии свободных метров. И в завершении выпуска. Создатель чат-бота Claude компании Anthropic выплатит авторам 1,5 миллиарда долларов. Федеральный суд США утвердил мировое соглашение по иску писателей. Они обвиняли компанию в использовании их произведений без разрешения для обучения нейросети. Судья признал нарушением хранения во внутренней базе данных более 7 миллионов защищенных копий книг. Этот вердикт уже называют сигналом для всей индустрии нейросетей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 68 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: 7:09. Доброе раннее. Я всегда говорила и буду говорить, если что-то идет не так, просто закройте глаза, досчитайте до пятницы, и все сразу станет проще. Вот и проверили, вот и досчитали до 5. Ура! Пятница! Она наступила, та самая, которую мы так ждали с понедельника. Но прежде чем мы начнем отмечать этот прекрасный день и следовать советам из гороскопа, давайте проверим, что там за окном. Потому что на этой неделе синоптики обещали нам дожди, и, честно говоря, мы уже немного устали от их предсказаний. Посмотрим, сбудутся ли их обещания, или же пятница решила сделать нам подарок в виде солнца. Итак, что предвещает нам синоптики на сегодня?
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные ливни, град. Температура воздуха утром и днем от 19 до плюс 25. В столице также облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. Вероятность его 90%. Гроза, при грозе местами по городу сильные ливни. Температура воздуха утром от 13 до 16, днем до плюс 23. А знаете, я смотрю на этот прогноз и думаю, ну и пусть, это все такие мелочи, потому что сегодня, как я уже и сказала, пятница, ай на не на не. Да, вероятность осадков 90%. Но эти 10% сухого неба утром, понимаете, не забываем про это. Даже солнце прямо сейчас, смотрите, решило подсветить нам планы на ближайший час. Итак, что готовит гороскоп, обязательно расскажу для каждого знака зодиака под конец часа. А также утро пятницы, значит, быть таким новостям, от которых просыпается не только тело, но и чувство юмора. И первая ласточка безумия – это австралийцы, которые переплыли пролив на клазе. Потому что тарифы дороже совести. Обсудим все через несколько минут. Меня зовут Юлия Умарова. Хорошего дня и отличной пятницы. Все будет хорошо. Мы же досчитали до пятницы.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». «Своё» значит лучше.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: Разбор полетов.
1: Знаете, есть негласное правило. К концу рабочей недели новости должны быть легкими. И начнем мы с сюжета, который сделал бы честь любому цирку, если бы цирк работал в открытом море. Итак, когда тарифы на перевозку кусаются сильнее акул, в ход идет плавучий клозет. О нем и речь. Двое австралийцев решили не платить больше 2000 австралийских долларов за доставку уличного клозета, как я уже и сказала, на остров Кенгуру, и нашли по-настоящему сантехническое решение. Не будем называть это так. Они построили самодельную баржу, установили на нее мотор, мангал, после клозет, собственно, конечно же, ради чего это все и делалось. После чего отправились через опасный пролив Baxter's Passage. Вместо 45 минут на пароме путешествие заняло у них около 4 часов. Зато по дороге друзья успели пожарить сосиски, ребрышки. Ну а, собственно, клозет использовали строго по назначению. Пролив славится, между прочим, сильными течениями и высокими волнами, поэтому перед отплытием пришлось несколько дней ждать подходящей погоды. В итоге эти пираты рисковали своей жизнью и... Рейс завершился, слава богу, успешно. Вот, понимаете ли, налицо вам экономия должна быть экономией, но, кажется, не настолько, чтобы превращать клозет в круизный лайнер. Однако такой случай был. Теперь можно рассказывать детям, как исторический факт. На этом с моря я предлагаю завязывать. Если кто-то еще сомневается, что пятница – день странных решений, то гороскоп расставит все по своим местам. Скоро сверимся с ним.

0: модерам Беларуси.
1: Вместе нам быть суждено, мы опускались на дно, громко кричали, что

0: Гороскоп на удачу.
1: Нам всем, друзья, доктор сегодня прописал вместо конфет гороскоп, потому что сладкое портит фигуру, а от гороскопа никаких побочных эффектов. Ну, максимум легкая коррекция наших с вами планов. Давайте посмотрим, что ждет сегодня каждого знака зодиака. Овны, вам стоит довериться своей интуиции. Беритесь за дела, которые давно откладывали. И вправду, когда, если не сегодня, когда, если не сейчас? Пятница прощает все. Беритесь за все, что давно откладывали, овны. Тельцы, вас ждет день приятных сюрпризов, возможно, получение неожиданного бонуса или выгодного предложения. Постарайтесь не тратить все сразу. Удача любит расчетливых. Ну, конечно, не тратьте все сразу. Нам еще выходные с вами жить и переживать. Купите лучше зонт сегодня. Он вам точно пригодится, тельцы. Близнецы, день будет наполнен интересными встречами и звонками. Ваше обаяние поможет договориться даже с самыми сложными собеседниками. Раки, звезды советуют провести время с близкими или заняться обустройством дома. Львы, ваши лидерские качества проявятся во всей красе. Окружающие будут прислушиваться к вашему мнению, поэтому не бойтесь брать на себя ответственность за общие проекты. Ну кто как не вы, царь зверей, львы. Дева, сосредоточься на деталях и планировании. Я уже на «ты» перешла. Удачный момент для начала обучения или новой работы. Весы. Отличный день для душевных разговоров и примирения. Прислушивайтесь к своим снам. В них может быть важная подсказка. Весы, что вам сегодня снилось? Я спала как убитая. Даже не слышала, что ночью, оказывается, гроза была, сверкала там что-то. Весы, отпишитесь мне, посмотрим, какие у вас там прогнозы на день. Скорпионы, вас ждет прилив сил для решения бытовых и семейных вопросов. Старайтесь избегать категоричности в общении. Компромисс принесет вам гораздо больше пользы. Стрельцы, день принесет много движения и смены обстановки. Не бойтесь мечтать масштабно. Стрельцы, если сегодня вам кажется, что стены давят, бегите, уже заправляйте полный бак и вперед на дачу или куда вы там планировали. Козероги, уделите внимание своему здоровью и режиму дня. Хороший момент для записи в спортзал. Вот, понимаете, сегодня идеально хотя бы записаться на фитнес. А начать можно когда? С понедельника. Ну или хотя бы купите форму, это тоже уже подвиг. Водолеи, ваш креативный подход позволит решить старую проблему нестандартным способом. Окружающие будут восхищаться вашей оригинальностью. И рыбы наши, вам предстоит принять важное решение. Положитесь на свою интуицию, она вас не подведет. И раз мы уже заговорили о решениях и интуиции, есть один человек, которому они сегодня точно пригодятся, эти самые качества. Скоро будут новости, и староста сегодня Артем Титов. Ждем его.
0: Ловим

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком. Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и насколько хитры нейросети.
0: Новости.
1: Стабилизационные фонды Беларуси теперь должны включать огурцы и томаты. Соответствующий указ подписал президент нашей страны. Документ предполагает, что такие овощи нужно закладывать в хранилища в рамках госзаказа для потребления в межсезонье. Отмечу, что фонды будут включать определенные виды огурцов и красных томатов. Первые должны быть длинно- и среднеплодными. Также вишневидные и томаты в виде гроздей не будут закладывать в хранилища. Государство продолжает контролировать цены примерно четверти товаров от средней потребительской корзины белорусов. Об этом рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В ведомстве напомнили, что ранее перечень контролируемой продукции сократили почти на 20%. На такой шаг пошли из-за медленного повышения стоимости многих продуктов питания. Тем не менее, власти продолжают следить за ситуацией на рынке и сдерживают инфляцию за счет других методов.
0: К новостям в мире.
1: Нижняя палата парламента США приняла резолюцию об ограничении полномочий президента страны. Документ настоятельно рекомендует главе государства прекратить использование американских вооруженных сил против Ирана. Также правовой акт требует от политика отказаться от высадки войск на территорию Исламской Республики. Теперь резолюцию должна поддержать или отклонить верхняя палата парламента США. Отмечу, что документ не имеет обязательной силы для президента Соединенных Штатов. Новостям регионов. Пятые игры соревнования бригад скорой помощи прошли в Минской области. Мероприятие состоялось в Борисове. В нем участвовали около 30 команд специалистов со всего центрального региона и столицы. Медики и водители показывали различные навыки от экстренного вождения до работы в зоне массового поражения. По итогам заданий лучшими стали представители Молодечнинского и Минского районов. Они будут представлять центральный регион на республиканском этапе соревнований. И в завершение выпуска. Передовые нейросети западных стран постоянно обходят заданные правила. Соответствующий эксперимент провела группа ученых из Великобритании. Они работали с лучшими алгоритмами компаний OpenAI и Anthropic. Системам нужно было найти особый элемент в подготовленной цифровой среде с набором ограничений. Оказалось, что нейросети практически всегда выходили за рамки правил и часто не признавались в таких действиях. Специалисты подчеркивают, подобное поведение алгоритмов нужно учитывать, особенно при их применении в науке и военном деле.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Доброе утро, Минск и Минская область. Радуемся, что досчитали до пятницы. Заглядываю в прогноз погоды, вижу, что синоптики нам обещали всю дождливую неделю. Но, судя по нашим ощущениям, они не обманули, ну и потому что за окном происходит. Есть также хорошая новость. Вроде бы на выходных их обещают поменьше. Но знаете, дожди дождями. В Минске усиливают борьбу с подтоплениями. Это, скажем так, очень своевременное решение. Определили, что 26 участков, где во время дождей вода скапливалась особенно активно, уже взяли в работу. Где-то проблемы решают вплоть до строительства новых объектов и реконструкции систем водоотвода. Отдельно досталось и жилому комплексу «Минск-Мир». После недавнего потопа там тоже обещают разобраться, чтобы история не повторилась. Ну а пока мы верим в лучшее, надеемся на сухие выходные, слушаем планы на этот час. Уже совсем скоро буду разыгрывать сертификат на посещение ботанического сада. После дождей там должно все просто пахнуть и цвести, поэтому отправлю одного из вас именно туда. Также в этом часе расскажу, как в Будапеште неизвестный решил оригинально поприветствовать премьер-министра Венгрии. Обещаю передать все оттенки этого казуса. И уже сегодня пятница, 24 июля. Сам по себе день звучит как праздник, но Вселенная явно хочет нам что-то сказать. И также отметим другие поводы, которые имеются в моем календаре. А я остаюсь с вами еще до конца эфира. Меня зовут Юлия Умарова. Пусть ваша пятница будет ярче, чем все дни недели вместе взятые. Все, что не срослось раньше, сегодня обязательно получится.

0: Бортовой журнал.
1: Я, конечно, понимаю, что жизнь – это не розы, мимозы и не сплошной праздник. Но сегодня сам календарь дал нам карт-бланш на пиршество. И заметьте, как удачно совпало, что Международный день заботы о себе выпал именно на пятницу. И хотя праздник напоминает, что заботиться о себе стоит 24/7, круглосуточно, именно сегодня у нас есть железобетонное алиби, чтобы закрыть все задачи раньше времени. Смело ссылаемся на календарь, он на нашей стороне. И словно то, тоже специально на этот же день выпал день флориста, потому что самый правильный ритуал заботы о себе, по моему скромному мнению, в конце рабочей недели – это принести в дом немного жизни и красоты. Букет – это ведь тоже забота о себе, просто в вазе. И считать это не тратой, друзья, а выполнением рекомендаций праздника. День также кадастрового инженера значится в календаре. У этих ребят с личными границами точно все в порядке. Отвечают за самое важное – за личное пространство, как я уже сказала, и границы. Ребята знают, где проходит черта между мое и чужое. И также охраняют наши законные метры. Ведь эти специалисты, как никто, знают, чтобы не было дачных войн, нужно знать, где твой забор. И, как говорится, теория теорией, а практика практикой. Если у нас на дачах вот за сохранность границ отвечают кадастровые инженеры, то в большой политике, видимо, эти правила не всегда работают. Прямо сейчас пришла новость, которая наглядно демонстрирует, что бывает, когда кто-то забывает о понятии личное пространство и решает, что границы – это немножечко другое, их можно сдвинуть. Скоро я расскажу вам все пикантные детали инцидента, который произошел между незнакомцем и премьер-министром Венгрии.

0: реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой.

0: почтальон. В моем смартфоне домофон.
1: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
0: Смотри, как удобно.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Есть, друзья, простой способ сделать жизнь лучше. Хотя бы раз в неделю, а лучше чаще баловать себя. Если кто-то сейчас подумает, ну это же дорого, нет времени, или в другой раз, у меня для вас сюрприз. 25-26 июля, уже в эти выходные, в Центральном ботаническом саду пройдет фестиваль саморазвития и здорового образа жизни My Way Festival с 11 до 20.00. Гостей ждут лекции, тренировки, мастер-классы по латиноамериканским танцам, маркет с натуральной косметикой и полезными продуктами, а также детская зона и туристическая зона от генерального партнера FunSun. У меня есть туда пригласительные билеты. В конце концов, я же не на субботник вас отправляю. Так что прямо сейчас вооружайтесь своими телефонами. Заходите в наш Инстаграм, смотрите последнюю сторис. Там вы найдете задание, а именно шифр. Вам предстоит угадать, что я зашифровала в виде эмоджи. Как только ответ вам придет в голову, отправляйте мне его на Viber, Telegram 8029-1010-307 или же пишите в ответ на сторис. Сегодня, если вы окажетесь под номером, давайте 16, 16-м будете и забираете пригласительные билеты в ботанический сад. Дам небольшую подсказку, что сегодняшний шифр буквально сказка про Золушку для миллениалов, где богатый принц встречает уличную девушку, они меняют жизнь друг друга и обретают любовь. Как вы уже поняли, я зашифровала сегодня фильм, очень культовый, романтический фильм, также там снимается несравненный Ричард Гир, поэтому я думаю, сегодня проблем не возникнет с угадыванием шифра. Осталось только дождаться того момента, когда я найду победителя. Поэтому пошла его искать.

0: Шифробот.
1: Итак, 8 часов 39 минут, только что стукнуло, розыгрыш завершен, все ответы получены, я сейчас буду разбираться с вашими кинематографическими ответами и заодно фантазиями. Кто-то, друзья, писал, что это сбежавшая невеста. Ну, вы чего, у меня в эмоджи там была помада, кудрявая девушка, что там еще было, я уже сама и не помню, что там было. А, ногтики, маникюр. Ну, в общем, это же совсем другая история. Правильно, ответ это, конечно же, несравненный культовый романтический фильм с Джулией Робертс «Красотка». Да, именно та самая, где любовь не продается даже за очень большие деньги. Так что поздравляю всех, кто угадал. Ну а вы точно красотки, красавчики. Кто нет, бегом пересматривать, у вас есть план на эти выходные. Но также я должна была отыскать человека под номером 16. У него точно есть, если не было, то будут планы на 25 и 26 июля. Уже в эти выходные в Центральном ботаническом саду пройдет фестиваль саморазвития. Развитие здорового образа жизни My Way. Туда я сегодня отправляю Дарину. Последние цифры номера Дарины 8969. Дарин, мы вас поздравляем всей нашей командой Минской волны. Ждите сообщения от редактора. Совсем скоро с вами свяжется и расскажет, как туда попасть и как заодно забрать свой подарок. А все остальные желающие тоже попасть на этот фестиваль. Он будет проходить с 11 утра до 20.00 вечера 25 и 26 июля. Вас будут ждать лекции, тренировки, мастер-классы по латиноамериканским танцам, маркет с натуральной косметикой и полезными продуктами, детская зона «Берите детей», туристическая зона от генерального партнера «Фансан» и многие другие приятные вещи, которые уже я не буду раскрывать. Сами пойдете, сами узнаете, потом фотографируйте. Отчет пришлете. Ну что ж, я очень рада, что было много ответов, да, прям постарались, молодцы. Дальше у нас новости. Совсем скоро расскажу, что там учудил премьер-министр Венгрии. Поэтому не разбегайтесь, новости будут. А пока музыкальная пауза.

0: Разбор полетов.
1: Будапешт, вокзал, премьер и плевок. Звучит как начало стихотворения, но, увы, это реальность. Вместо ночи улица фонарь аптека, хулиган, решивший поприветствовать венгерского премьера самым недипломатичным способом. Рассказываю, что к чему. В Будапеште, друзья, неизвестный решил оригинально в кавычках, поприветствовать премьер-министра Венгрии Петра Мадьяра. На перроне вокзала он сначала перегородил путь политикам, а затем обошел их и, извините, как есть, плюнул премьеру в спину. Да, инцидент произошел прямо перед презентацией плана развития железных дорог. Сам премьер отреагировал неожиданно спокойно, лишь улыбнулся, а позже заявил, что не держит зла и писать заявление на хулигана не собирается. Но, видимо, знаете, в его графике просто нет времени на эти разборки. Ну или же он просто привык. Это уровень дзена, я считаю, до которого нам с вами еще расти и расти. Ой, после таких новостей так и хочется сбежать да послушать музыку. Скоро, кстати, Артем Титов придет в нашу студию, разбавит это утро своими новостями. Дожидаемся его и слушаем музыку.
0: Заряжай.

0: Музыкальная волна вашего настроения. Реклама на Минской волне.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Авторадио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что появится в Минской области и какой способностью обладают люди.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Глава нашей страны уверен, что деятельность политика привела к значительному развитию центральноазиатского государства. Александр Лукашенко отметил, что недавние переговоры показали интерес официальных Минска и Душанбе к развитию взаимодействия. Президент уверен, достижение такой цели улучшит благосостояние народов обеих республик. Глава нашей страны пожелал коллеге здоровья и успехов в работе. Различные марки сигарет не подорожают в Беларуси с 1 августа. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. В ведомстве отметили, что компании имеют право изменять максимальные цены на свои товары каждый месяц. Сейчас субъекты экономики не намерены повышать стоимость табачных изделий. Среди прочего, одна из компаний выведет на рынок две новых позиции сигарет с 1 августа. Напомню, предыдущее повышение цен было в начале июля.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз потребует от США разъяснения о повышении торговых тарифов. Об этом заявила глава дипломатической службы сообщества Кайя Каллас. Она отметила, что ранее официальные Брюссель и Вашингтон заключили масштабное торговое соглашение. Однако Белый дом уже создал новые ограничения вне рамок договоренности. Такой шаг вызывает недовольство стран Евросоюза. Напомню, США вводят пошлины для своих главных торговых партнеров в зависимости от наличия у них законов против использования принудительного труда. К новостям регионов. Около 50 различных объектов должны ввести в эксплуатацию в Минской области до конца года. Об этом сообщили в Минобл-исполкоме. Как отметили в администрации, все такие структуры призваны улучшить условия жизни людей. В числе новых локаций – поликлиника в Заславле, социальный центр в Столбцах и пожарное депо в Мариной Горке. Также появятся три новых школы – в Смолевичах, поселке Дружбе, Пуховичского района и агрогородке Прилуки Минского региона. И в завершение выпуска. Человек может научиться эхолокации всего за 10 недель. Так считает группа ученых из Великобритании. В их эксперименте участвовали около 30 человек. Специалисты изучали, какие изменения происходят в мозге добровольцев при тренировке нового навыка. Оказалось, что та часть органа, что отвечала за обработку визуальных сигналов, быстро начинала воспринимать и слуховую информацию. Эффект проявлялся и у зрячих, и у слепых людей. Ученые уверены, даже взрослые здоровые люди могут освоить эхолокацию без серьезных затрат времени. Также специалисты отмечают, их работа показывает невероятную способность мозга к адаптации.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ Радио.
5: 9:09 в Минске, Минской области. Доброе утро, страна. Меня зовут Юлия Умарова, и мой сегодняшний вопрос вас точно удивит. Вот вы когда-нибудь задумывались, сколько вы весите в драниках? Нет, это не вопрос из передачи «Что, где, когда?» и не новый способ похудеть. Потому что в Бресте ко дню города установят необычные весы. Гигантские, почти 4 метра в высоту и больше тонны весом. И показывать они будут не скучные килограммы, а все, что угодно. Драники, молоком даже можно измериться, огурцами, монетами, глазированными сырками. Вариантов масса. Так что, если вы на этих выходных окажетесь в Бресте, знайте, что там такое есть. БСЖ постарались. А пока готовимся, нет, не к замерам, а к самому музыкальному часу. Сейчас расскажу, как будем коротать с вами время. Вместе под конец этого улетного часа выберем трек сегодняшнего дня. Уже можете заходить в Инстаграм, досрочно голосовать и дожидаться посадки. Также сегодня еще интерактив нас ожидает. Вылетит и поймаешь. Будем бороться за вкуснейший чикен-сет от Ами-Ями. Мы еще, как я и говорила, час на Минской волне. Пусть ваша пятница будет хотя бы сухой, ну или полусухой, как пойдет. Синоптики нам много чего обещали, но мы-то знаем, пятница всегда дает фору.

0: Вылетит и поймаешь.
1: 9:18. Напомню, где мы едем. Мы едем в пятницу. Наверное, как никакой другой день недели мы ее так не ждем. Один финальный рывок, и мы окунемся в планы на выходные. Отдохнем как следует, ну или кто как умеет. И как по заказу, сегодня пятница не только долгожданная, но и вкусная. В этом нам помогает партнер розыгрыша «Барбекю доставка Ами Вкуснятина». Друзья, на кону чикен-сет от Ами и Ами, поэтому принимайте участие. Побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм. Но здесь и сейчас будет происходить магия в прямом смысле этого слова. Вам нужно внимательно слушать музыку на МВ-радио. В одной из песен прозвучит секретная фраза. Как только ее услышите, отлично, присылайте ее мне на Viber Telegram 8029-1010-307. Окажетесь сегодня под номером 1, самым первым, точным, то будете есть чикен-сет от Ами и Ами. Все очень просто, нужно еду еще и заработать. Да, поэтому пятница, она такая, знаете, требует правильного сопровождения. Поэтому сопровождение в виде музыки вам я гарантирую прямо сейчас.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 620.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Знаете, друзья, что объединяет всех нас в пятницу с утра? Мысль о том, что через несколько часов можно будет сбежать из душного города. Мы работаем уже, но мысленно сидим где-то на веранде и смотрим на свои клумбы. Хотя кто-то вообще отдыхает на даче. Я, честно, надеюсь, что у вас дача для отдыха. В эфире звучал сегодня мощнейший призыв к свободе, который ждал весь город. «Отпустите меня на дачу». Это был правильный ответ в нашей игре «Вылетит, ты поймаешь». Именно эта фраза вылетела, вы ее запомнили и прислали мне. Моя задача теперь выбрать победителя. Это несложно сделать. Я просто беру человека, кто самый первый мне прислал сообщение, и награждаю его подарком. Сегодня этот рывок сделал с места абонент под номером 2009. Какой красивый номер у вас. Олег подписан так, абонента. Не знаю, напишите, как вас зовут. Может, это Алексей, может, кто-то иначе. Но в любом случае этот абонент мне ответил. Он вышел на связь, пишет большую спасибо, пятница началась прекрасно. Надеюсь, она у всех началась прекрасно, но у этого абонента 100% прекрасно, потому что он на этих выходных будет есть чикен-сет от Ами-Ями, от нашего партнера барбекю-доставки Ами-Вкуснятина. Вы тоже, друзья, можете последовать примеру нашего слушателя и побаловать себя вкусным шашлыком, а также целую компанию. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм. Ну что, а кто действительно в выходные на дачу собрался? Поднимайте руки или пишите мне, пообщаемся. А я пока уйду на небольшую музыкальную паузу, потому что у нас уже предвидится удачная посадка.
0: Наши на Минской волне.

0: «Дачная посадка».
1: Пятница, друзья, наступила, и это не просто день недели, это состояние души, это точка отсчета, это момент, когда нужно брать разбег, чтобы вылететь в уикенд с полной амплитудой. И у нас сегодня две песни, которые идеально передают это настроение, каждая по-своему. Вы знаете, что нужно делать, но, возможно, для тех, кто к нам только присоединился или не знает, что из себя представляет удачная посадка, напомню, что это время выбирать песню этого дня. Что будет звучать под венец этого часа, решаете вы, вопросники в Инстаграм или же после прослушивания каждого припева. Предлагаю переходить уже от слов к делу и слушать, что будем выбирать.

Рито, Nightcrawlers, Mufasa and Hypeman, Dopamine, Friday. Мировой хит, который звучит на всех танцполах планеты. Настоящий гимн ожидания выходных. Это про то самое, наконец-то, пятница, когда хочется выдохнуть и забыть про дела. Песня, между прочим, попала в топ-10 по прослушиваниям. Если хотите, чтобы она попала и в наш сегодняшний чарт, голосуйте за нее в Viber, Telegram 8029 1010 307. Но подождите, не делайте поспешных выводов.

Питанте, Грабикс, пятница и еще одна версия пятничного настроения. Яркий танцевальный трек о свободе, долгожданном окончании рабочей недели и вечере пятницы, до которого нам еще предстоит, между прочим, всем доработать. Но с задачей скрасить это рабочее утро песня идеально справляется, поэтому если хотите ее послушать целиком, не нужно никакой подписки, можно просто отправить голос за нее на Viber Telegram 8029 10 10 307. И уже через несколько минут одна из песен прозвучит в полном метре. Никуда не расходитесь, пятница в самом разгаре.

0: «Дачная посадка».
1: Друзья, 9 часов 47 минут, и на этом наш эфир плавно подходит к концу. Спасибо, что были со мной в это пятничное утро. Желаю вам отличного дня, легких рабочих часов и самых теплых выходных. Сегодня в нашем интерактиве «Удачная посадка» большее количество голосов было отдано за песню Лерита Интегра Бикс «Пятница». Именно ее мы и послушаем через несколько мгновений. Ну, а я хочу вам напомнить, что целый день на «Минской волне» вас ждет отличная музыка и все главные новости, чтобы вы ни на секунду не выпадали из жизни. А самое интересное начнется в 5 часов вечера. Вечернее «Как дома» шоу скрасит ваш вечер. Слушайте МВ-радио, мы создаем фон для вашего, в первую очередь, настроения. И пусть пятница будет именно такой, ради которой мы закрывали глаза и считали до 5 с понедельника. Меня зовут Юлия Умарова, хотя меня обычно не зовут, я сама прихожу с понедельника по пятницу с 7 до 10 утра. Но, тем не менее, время прощаться. Шоу «Летное утро» встретится уже с вами в понедельник. Всем пока, всем удачи.
0: Наш рейс

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Удобно в кресле я сижу. Кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
5: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города или звоните плюс 375-29-121-44.
0: Реклама. Служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, насколько изменились цены в Беларуси и на что можно потратить 30 миллиардов долларов.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси облегчило механизмы регистрации биомедицинских клеточных продуктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ уменьшает сроки госрегистрации таких препаратов и внесения изменений в их разрешительные документы. Правовой акт содержит и некоторые другие новшества. Например, теперь компании могут не согласовывать открытие аптек с местными органами власти. Инфляция в Беларуси находится на минимальной отметке за последние 20 лет. Об этом заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В ведомстве сравнили темпы роста цен к июню каждого года, озвученного периода. Сейчас показатель составляет около 3%. В ведомстве отмечают, что пока двигателем инфляции можно назвать удорожание услуг. Их стоимость за полгода выросла более чем на 6,5%. Ситуацию объясняют повышением тарифов в важных для государства отраслях.
0: К новостям в мире.
1: Масштабное отключение электричества произошло в Грузии сегодня ночью. Об этом сообщил главный оператор систем электропередачи страны. По словам специалистов, ситуация затронула большую часть государства, в том числе столицу – Тбилиси. Инженеры постепенно восстанавливают подачу, благо цивилизации. Точная причина блэкаута неизвестна. Предположительно, отключение электричества могло произойти из-за аварии на одной с электростанцией Грузии. К новостям регионов. Более 460 тысяч квадратных метров жилья построили в Минской области. О таких результатах за 6 месяцев года рассказали в Минобласполкоме. В администрации подчеркивают, что показатель уже немного превышает план от правительства нашей страны. Четверть от всех квартир и домов возвели для нуждающихся в улучшении условий жизни. До конца года компании также должны создать около 115 тысяч квадратных метров арендного жилья в Минской области. И в завершение выпуска. Разработчик бота ChatGPT намерен вложить около 30 миллиардов долларов в один инфраструктурный проект. Речь идет о создании крупнейшего центра обработки информации для нейросетей в США. Объект рассчитывают постепенно вводить в эксплуатацию в течение следующих 6 лет. Разработчик популярной системы заявил, что уже инвестировал в проект около 20 миллиардов долларов. Оставшуюся сумму намерены закрыть за счет партнеров. Вложения позволят компании использовать весомую часть мощностей будущего центра для обучения и работы систем ChatGPT.
0: Новости компании.
1: Эти женщины не считают возраст, они живут ярко. 88 лет делают планку, танцуют на каблуках, создают шедевры своими руками, покоряют соцсети и вдохновляют окружающих. Не пропустите истории о сильных, талантливых и обаятельных белорусских бабушках. Смотрите новый выпуск программы «Белорусский стандарт» в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 19 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Деловое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что может повлиять на цены электрокаров в Беларуси и какой дрон появится у военных.
0: Новости.
1: Отечественная валюта составляет 70% от всей денежной массы в Беларуси. Об этом заявили в Нацбанке. В ведомстве отметили, показатель вырос почти в полтора раза за последние несколько лет. Специалисты считают, что достичь такого результата удалось за счет привлечения ресурсов физлиц на рублевые депозиты. Кроме того, население активно продает свои запасы в иностранных валютах. Ситуацию поясняют относительно стабильным курсом национальной валюты и малой инфляцией. Это побуждает белорусов чаще использовать рубли. Юрлица Беларуси исчерпали квоту на беспошлинный ввоз электромобилей. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. В ведомстве отметили, что теперь компании могут импортировать зеленое авто с уплатой сбора. Он составляет 15% от цены транспорта. Организации все еще могут не платить НДС на электрокары, если с даты их выпуска прошло не больше 5 лет. Обычные люди вправе ввести в Беларусь около 1700 зеленых машин на льготной основе до конца года. Потенциально ситуация увеличит стоимость электрокаров в нашей стране.
0: К новостям в мире.
1: США могут перейти к массированным ударам по Ирану. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, официальный Вашингтон изучает потенциал такого решения. Американский лидер считает, что усиление боевых действий может принудить Тегеран к завершению кризиса на Ближнем Востоке. Тем не менее, политик еще не сделал окончательного выбора о развитии конфликта. Власти Ирана уже неоднократно подчеркивали готовность защищать суверенитет своей страны всеми допустимыми средствами. Беларусь передала Польше информацию о возможном теракте. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей республики. Официальный Минск считает, что противоправные действия готовит один человек. Польские власти недавно лишили его дополнительной защиты и права на проживание в стране. Злоумышленник считает виновной в ситуации общественную активистку и может нанести вред ее семье. Беларусь передаст Варшаве дополнительные сведения о потенциальном инциденте при соответствующем запросе. И в завершение выпуска. Крупная военная корпорация США представила новую систему борьбы с беспилотниками. Изобретение представляет из себя специальный воздушный дрон. Он несет мощный генератор электромагнитного излучения. Таким образом, аппарат может выводить из строя электронику других машин и тем самым нейтрализовывать их. В компании считают, что один подобный беспилотник способен уничтожать до 50 целей за раз. Разработку готовят к полевым тестам. Когда новинка может появиться на рынке, пока неизвестно.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 19 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как милиция борется с мошенниками и что появится на орбите Земли.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел телефонный разговор с лидером Узбекистана. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей. Например, политики подтвердили необходимость полноценного выполнения плана развития межгосударственного сотрудничества до 2030 года. Также президенты отметили важность дальнейшего укрепления взаимодействия регионов Беларуси и Узбекистана. Милиция Беларуси получила около 300 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали около 250 счетов и платежных реквизитов преступников. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть более 20 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Власти Испании вводят режим чрезвычайного положения. Причиной такого решения называют неконтролируемое распространение лесных пожаров на территории страны. Например, огонь быстро охватывает земли в столичном регионе государства. Пламя уже повредило не меньше 30 тысяч гектаров растительности. Режим чрезвычайного положения позволит официальному Мадриду быстрее привлекать ресурсы для борьбы с пожарами. Отмечу, что похожая ситуация разворачивается и во Франции. Новостям регионов. Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко отметил ряд специалистов. Руководитель вручил благодарности тем работникам, кто внес весомый вклад в проведение недавнего форума регионов Беларуси и России. Напомню, мероприятие шло в Минской области в конце июня. В общей сложности Алексей Кушнаренко наградил более 30 человек. Кроме того, глава региона вручил ряду лиц медали за безупречную службу третьей степени, почетные грамоты Совета министров и Миноблисполкома. И в завершение выпуска. США вывели в космос новый прототип системы для ремонта спутников. Роботизированный комплекс должен установить отдельные двигатели на несколько аппаратов. Машина имеет два манипулятора для выполнения такой задачи. Специалисты считают, что после модернизации орбитальные системы смогут прослужить еще около 8 лет. Миссии должны произойти в середине следующего года. Также специалисты будут постепенно тестировать возможности робота по ремонту, перемещению и инспекции других аппаратов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка «Элементум» справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите «Элементум» в сетевых строительных магазинах вашего города. Или звоните. Плюс 375-29-121-44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 19 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: Категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – мультфильм «Колючая и ушастый». История вращается вокруг двух персонажей. Первая из них – маленькая любознательная ежиха Холли. Она так хочет посмотреть весь мир, но старший брат запрещает ей уходить слишком далеко. Второй герой – кролик Уолтер, отец очень и очень большого семейства. Из-за несчастного случая он теряет память. Холли решает воспользоваться ситуацией и убеждает Уолтера отправиться в большое путешествие. Однако они даже не представляют, что их ждет за пределами привычной, размеренной жизни. С какими приключениями столкнутся герои, узнаете в кино. Например, в Молодечнинском кинотеатре «Родина» мультфильм выйдет завтра в 16:20.
1: Киномания.
2: Вторая лента – хоррор «Зловещие мертвецы. Пекло». События вращаются вокруг женщины по имени Элис. Недавно она потеряла мужа и довольно тяжело справляется с утратой. А потому героиня отправляется к родственникам ушедшего супруга в отдаленный семейный особняк. Элис надеется найти там поддержку и покой. Но постепенно обстановка в доме превращается в сюрреалистичный кошмар. Родственники мужа гибнут один за другим, и их телами завладевают злобные сущности. Они начинают охотиться на Элис и других выживших. И постепенно героиня начинает понимать, что демоны причиняют людям невероятные страдания с определенной целью. Что же происходит в особняке на самом деле, увидите на больших экранах. Например, в Дзержинском кинотеатре «Эра» фильм выйдет завтра в 20:20. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Окунись в атмосферу лета с «Минской волной».

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какие полномочия появятся у Комитета госконтроля и что могло расстроить Илона Маска.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит совещание об ускорении реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами. Глава государства уверен, что ряд инициатив столкнулись с бюрократическими препятствиями. В качестве примера Александр Лукашенко привел договоренность о строительстве в нашей стране целлюлозно-картонного комбината. В проекте готов участвовать Оман. Однако политик подчеркнул, возведение предприятия еще не стартовало. Президент считает, что такие ситуации вредят экономике Беларуси. Власти нашей страны расширяют полномочия Комитета государственного контроля. Соответствующий закон утвердил парламент. Документ закрепляет независимость ведомства от других госорганов, политических партий, общественных объединений, иных организаций и должностных лиц. Также структура сможет приостанавливать работу компании при выявлении нарушений ценового законодательства. Кроме того, комитет получил право запрещать регистрацию и ликвидацию юрлиц.
0: К новостям в мире.
1: Неопознанный беспилотник сбили в воздушном пространстве Румынии. Об этом сообщил президент европейской страны Никуш Ордан. По его словам, дрон нарушил границы государства сегодня утром. Один из истребителей официального Бухареста нейтрализовал аппарат. Специалисты обследуют район падения беспилотника, чтобы выяснить все подробности произошедшего. Какой стране может принадлежать дрон, пока неизвестно. Новостям регионов. Прокуратура Минской области отменила более 100 процедур закупок в государственных структурах. На такой статистике за 6 месяцев года рассказали в самом ведомстве. Специалисты выявляли нарушения преимущественно в организациях 5 сфер. В их числе сельское хозяйство, медицина и образование. В общей сложности правоохранители отменили потенциальные сделки более чем на 35 миллионов рублей. Прокуратура привлекла к дисциплинарной и административной ответственности более 200 лиц. Также стражи закона потребовали исправить все выявленные недостатки. И в завершение выпуска. Корпорация Tesla потеряла около 215 миллиардов долларов капитализации всего за день. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Специалисты отмечают, что вчера стоимость акций автопроизводителя упала примерно на 15%. Подобная потеря рыночной стоимости стала для компании самой серьезной за все время работы. Специалисты объясняют ситуацию недавним общением главы Tesla Илона Маска с инвесторами. Американскому миллиардеру не удалось убедить партнеров в успешной реализации двух проектов компании – создании человекоподобных роботов и беспилотных такси.
0: Новости компании.
1: Эти женщины не считают возраст, они живут ярко. 88 лет делают планку, танцуют на каблуках, создают шедевры своими руками, покоряют соцсети и вдохновляют окружающих. Не пропустите истории о сильных, талантливых и обаятельных белорусских бабушках. Смотрите новый выпуск программы «Белорусский стандарт» в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: курс доллара по Нацбанку. Сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города или звоните плюс 375-29-121-44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 19 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра. МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Китая и где пройдут игры будущего.
0: Новости.
1: Активный инвестиционный пакет Беларуси с Китаем насчитывает около 80 проектов на общую сумму в 5 миллиардов долларов. Об этом заявил первый вице-премьер Николай Снапков на совещании у президента по ключевым инвестпроектам с зарубежными странами. В портфель входят не только инициативы на площадке индустриального парка «Великий камень», но и совместные проекты за рубежом, а также на территории самого Китая. На этот и следующие годы запланировано создание 20 таких проектов на сумму свыше 3 миллиардов долларов. Китайским блогерам планируют показать туристические жемчужины Беларуси. Об этом рассказали в Национальном агентстве по туризму. Это нужно, чтобы повысить узнаваемость достопримечательностей страны на цифровых платформах Поднебесной. Одна группа блогеров создаст видеоконтент о Брестской области, а вторая – о белорусских замках и музеях. В ведомстве подчеркнули, что цифровой маркетинг работает круглосуточно и делает достояния видимыми для потенциальных туристов.
0: Новостям в мире.
1: Венгрия заблокировала процедурные шаги в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Еврокомиссия рассчитывала открыть оставшиеся переговорные группы до конца лета, однако теперь прогресс невозможен как минимум до 1 сентября, когда пройдет следующее техническое заседание. Венгерское правительство отказалось комментировать свое решение, а весь процесс вступления разбит на 33 раздела, объединенных в 6 кластеров. Причем начало переговоров не гарантирует финального принятия в сообществе. И к новостям в регионе. В Минской области в сфере торговли заняты почти 116 тысяч человек. Об этом рассказали в статистическом ведомстве. Средняя заработная плата работников выросла на 14,5% и достигла почти 2,5 тысячи рублей. Всего на Минщине насчитывается почти 14 тысяч торговых объектов, 60 рынков и 82 торговых центра. И в завершение выпуска в Астане пройдут международные мультиспортивные соревнования «Игры будущего 2026». Мероприятие пройдет с 29 июля по 9 августа. Участие в турнире подтвердили свыше 800 атлетов из более чем 50 государств. А состязания охватят 8 дисциплин, сочетающих классический спорт с цифровыми технологиями. Белорусские спортсмены поборются за награды в трех категориях. Общий призовой фонд форума достигнет 4 миллионов и 750 тысяч долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 19 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра. МВ Радио.

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by.
4: Спустя много лет наша жизнь интернет.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о развитии туризма в Беларуси и что произошло в Китае.
0: Новости.
1: За полгода белорусским организациям направили 48 тысяч уведомлений о необходимости уплаты налогов. Об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам. Добровольно выплачено более 60 миллионов рублей. Однако проверки выявили около 500 фактов неуплаты. В ведомстве уточнили, что каждая третья проверка находит нарушения при выплате зарплат. Чаще всего в сфере услуг, строительстве и розничной торговле. Белорусы больше всего интересуются замками, дворцами и событийными мероприятиями. Об этом рассказали в Национальном агентстве по туризму. Особенно популярны Несвежский, Мирский и Косовский замки, а также Ружанский дворец. Власти планируют усилить развитие туризма в Брестской области. Например, осенью в Беловежской пуще пройдет Зубарфест с музыкой, спортом и семейной программой.
0: К новостям в мире.
1: Латвия запретила ввоз книг, газет, игрушек и одежды из Беларуси и России. Ограничение не касается транзитных грузов через Латвию в другие страны Евросоюза. Также власти запретили транслировать песни авторов, попавших под санкции, в том числе 8 произведений композитора Раймонда Паулса, которые исполняли российские артисты из санкционных списков. И к новостям в регионе. В Минской области дали старт уборочной кампании. На полях хозяйства Игнатичи проводят традиционные зажинки. Глава региона Денис Колесин подчеркнул, что продовольственная безопасность – это щит независимости страны. И у Минского района нет права подвести президента и всю Беларусь. Он напомнил аграриям о серьезных задачах, поставленных на недавнем совещании у главы государства, и отметил, что вся область должна быть примером в организации полевых работ. И в завершении выпуска: в Китае во время запуска в ракету-носитель ударила молния. Разряд попал в головной обтекатель на 35-й секунде полета. Несмотря на это, носитель успешно вывел на орбиту спутник Тяньлянь-2. Защита оборудования сработала штатно. Подобное уже случалось в 2019 году на космодроме Плесецк. Тогда молния попала в ракету «Союз». Тем не менее, миссия по выведению спутника «ГЛОНАСС» также завершилась успехом.
0: Новости компании.
1: Эти женщины не считают возраст, они живут ярко. 88 лет делают планку, танцуют на каблуках, создают шедевры своими руками, покоряют соцсети и вдохновляют окружающих. Не пропустите истории о сильных, талантливых и обаятельных белорусских бабушках. Смотрите их в новом выпуске программы «Белорусский стандарт» в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 19 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о доходах белорусов и из чего еще можно получить биотопливо.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов холдинга «Савушкин продукт» с 50-летием предприятия. Президент подчеркнул, что бренд стал визитной карточкой Беларуси, а государственный знак качества – заслуженным признанием новаторства. Он отметил, что успех держится на людях, заложивших традиции качества. Глава государства выразил уверенность, что предприятие продолжит укреплять продовольственную безопасность страны и пожелал коллективу здоровья и новых свершений. Средняя зарплата в Беларуси превысила отметку в 3100 рублей в июне. Такой информацией поделился Национальный статкомитет. Речь идет об оплате труда до вычета налогов. Больше всего оценивают работу специалистов сферы информации и связи. Там суммы доходят практически до 6200 рублей. Что касается Минской области, то она находится на втором месте по уровню средней номинальной зарплаты.
0: К новостям в мире.
1: Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку по состоянию здоровья. Об этом пишет издание Daily Star. Лидер заявил, что страдает от различных осложнений и нуждается в лечении. Полномочия президента истекали только в апреле 2028 года. И к новостям в регионе. Председатель Минской области Алексей Кушнаренко провел инспекцию в хозяйстве Нестановича Агро. В центре внимания выполнение поручения президента по наведению порядка. Срок установлен на 17 сентября. Губернатор проверил реконструкцию молочно-товарного комплекса и мастерской, а также модернизацию фермы под откорм скота. Большое внимание уделяют сносу ветхих зданий. По итогам штаба поставлены конкретные задачи по срокам сдачи объектов и увеличению числа рабочих на стройплощадках. И в завершении выпуска: испанские ученые научились превращать кофейную гущу в чистое дизельное топливо. В отходах кофе содержится около 15% жиров, которые подходят для этого. При нагревании до 45 градусов и обработке растворителем удается извлечь 90% масла, причем оно получается почти без примесей. А то, что остается, можно использовать для производства других видов биотоплива. Учитывая, что в мире каждый год образуется 10 миллионов тонн кофейных отходов, такая технология очень перспективна.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию. Днем от 18 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: и кропка.
1: Категория 12+.
2: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
3: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Украина начала атаковать логистические центры Wildberries. Зачем Киев наносит такие удары, рассуждает Андрей Лазуткин. Франция одобрила проведение эвтаназии на своей территории. Какие проблемы может скрывать такое решение, описывает Александр Тиханский. Венесуэла продолжает разбираться с последствиями сильного землетрясения. Почему США связаны с этим катаклизмом, рассказывает Анастасия Кубарева. Скорая помощь всегда стоит на страже здоровья людей. Насколько сложно управлять каретой экстренной службы, выяснила Диана Шипковская.
2: «Минская правда».
3: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
2: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. МВ Радио.

0: категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о времени, о том, как проносится жизнь, и о том, что с нами остаются воспоминания. Роберт Рождественский. «Жизнь летит, как шоссе».
1: Факты.
2: Стихотворение было написано в 1970 году. Оно вошло в известный поэтический сборник «Посвящение», полностью состоявший из лирических произведений. Книга практически целиком была обращена к супруге поэта Алле Киреевой, с которой они прожили в браке 41 год. Для советской литературы того времени посвятить целую книгу стихов не абстрактной музе или родине, а законной жене было огромной редкостью. Этим сборником Роберт Рождественский открыто провозгласил семейное счастье наивысшей ценностью. Мало кто знает, но автор сильно заикался. При этом он, как и другие шестидесятники, собирал огромные залы и стадионы, где читал свои стихи, трансформируя речевую особенность в уникальный поэтический ритм. Стихи поэта часто становились песнями. Более 200 текстов легли в основу популярных композиций советской эстрады. Жизнь – это стремительное движение, в котором истинная любовь становится главным ориентиром и надежной опорой. А как нейросеть услышит этот хит? Жизнь.

0: Настоящая любовь – это абсолютное доверие на самой высокой скорости жизни. Это готовность делить один путь на двоих, когда любые удары судьбы становятся преодолимыми, а каждая радость умножается на два, потому что рядом есть тот, чья рука крепко держит твою.
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Гидроизоляция кровли и фундамента. Защита асфальтовых покрытий. Линейка «Элементум» справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите «Элементум» в сетевых строительных магазинах вашего города или звоните плюс 375-29-121-44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Саудовской Аравии и каким урожаем похвастался дачник.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко потребовал от правительства следить за качеством продукции. Глава государства рассказал, что читает критические замечания от людей, которые ему готовит пресс-служба. Президент привел пример жалобы на царапину на холодильнике «Атлант» и сказал, что даже такие мелочи держит на контроле. Глава государства напомнил, что Беларусь должна продавать конкурентоспособные товары как на экспорт, так и на внутреннем рынке. Он также поручил премьер-министру разобраться с предприятиями, которые работают плохо. Беларусь планирует увеличить экспорт продовольствия в Саудовскую Аравию. За первые полгода поставки уже выросли в 4,5 раза. Сейчас на рынок поставляется сухое молоко, сыворотка и рапсовое масло, а в перспективе мясо птицы. Для этого предприятие проходит сертификацию халяль. В планах наращивание поставок.
0: К новостям в мире.
1: Во Франции из-за сильного лесного пожара полностью эвакуируют курортный полуостров Кап-Ферре. Огонь охватил уже 10 тысяч гектаров. Около 40 тысяч человек, в том числе туристов, вывозят по морю и по единственной дороге. Сгорело 80 домов. Пожар бушует уже двое суток, и пока его потушить не удается. Всего в стране насчитывается 32 лесных возгорания. Пока в Южной Европе стоит сильная жара и засуха. И к новостям в регионе. В ГАИ Минской области назвали основную причину аварии. Это неправильный выбор скорости. Водители не успевают среагировать на меняющиеся дорожные условия, из-за чего машины съезжают в кювет и переворачиваются. За полгода по этой причине произошло 28 аварий, в которых 3 человека погибли и 29 пострадали. Инспекторы призывают выбирать безопасную скорость, быть предельно внимательными из-за нестабильной погоды и всегда использовать ремни безопасности. И в завершение выпуска: под Минском дачник выращивает 28 сортов и гибридов арбузов с красной, желтой, оранжевой и даже белой мякотью. Среди них есть как порционные, так и крупноплодные экземпляры. А процесс выращивания длится с мая по октябрь. Мужчина поделился фотографиями своей бахчи в социальных сетях. Также врачи напоминают, качественный плод должен быть симметричным, с ярким желтым пятном и матовой кожурой без трещин и блеска.
0: Новости компании.
1: Эти женщины не считают возраст, они живут ярко, 88 лет, делают планку, танцуют на каблуках, создают шедевры своими руками, покоряют соцсети и вдохновляют окружающим. Не пропустите историю о сильных, талантливых и обаятельных белорусских бабушках. Смотрите их в новом выпуске программы «Белорусский стандарт» в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ура, ура, ура, хочется сказать всем, кто подключился к «Минской волне», кто проводит этот пятничный вечер вместе с нами. Володя тут уже вовсю заряжен.
2: Да, так пришло уже... законное время, все нашего шоу.
1: Ну да, да, у тебя настроение по полной
2: я
1: программе.
2: Я прям бегу волосы назад. На самом деле я просто узнал о том, что мы сегодня прекрасные, во-первых, билеты разыгрываем, во-вторых, у нас сегодня замечательная перепелка. В-третьих, нам ничего не помешало прийти на работу. Не ветер, не дождь, не светофоры, в общем, не мокрая дорога, ничего. Я могу перечислять очень
1: ни
2: долго.
1: Ни одной магнитной бури вот, не было, друзья,
2: да.
1: Пятница.
2: И вспышки на солнце тоже нас не достали.
1: Да, сегодня самый классный день, самый лучший день, самый великолепный вечер. Если вы хотите провести его вместе с нами, с удовольствием принимаем в нашу компанию. Обязательно заходите в соцсети, подписывайтесь, ставьте лайки, забегайте в ТикТок, в Трец. И, как Володя уже затронул важную тему этой пятницы, мы разыгрываем билеты на великолепный фестиваль Prime Era, который состоится 19 сентября 2026 года. Это уже совсем скоро. Приедут суперзвезды и Маранди, и Мистер Президент. И все там будет в лучшем виде. Но самое главное, вы увидите ведущих МВ-радио, потому что
2: Абсолютно мы там тоже будем
1: танцевать вместе с вами, конкурсы и розыгрыш проводить. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами, запоминайте студийный Вайбер и Телеграм 8-029-10-10-307. Два билета через несколько минут на МВ-радио будут разыграны.
2: Дождитесь.

0: Первое радио. Перепелка.
1: Ну что ж, мы начали уже всех заинтересовывать следующим. Ну, в начале нашей программы, сказав о том, что очень скоро, а точнее 19 сентября 2026 года, впервые в Минске пройдет фестиваль Prime Era и соберет легендарных, просто легендарных евроденсеров и диско на одной сцене все пройдет. Значит так, я расскажу вам, кто будет там. Это оригинальные артисты, чьи треки вы знаете, и весь мир их любит. Это Моранди, это Снэп, а солистка Турбо Би, Мистер Президент, To Unlimited вместе с солисткой, да, Капелла, конечно же, это Келли Оу, и Мили Ванили, Рэй Хортон, ну и Дон Лоу, ну а включительно будет это Лабуш, конечно.
2: Ой, Володя, ты уже прям танцевать начал.
1: В общем, национальный олимпийский стадион «Динамо» — это Минск. Там 26 года, 19 сентября все это пройдет. И, как уже Вика тоже сказала, там будут ведущие «Минской волны».
2: В общем, ребята, обязательно приходите. И сегодня роскошный вечер пятницы. Мы готовы поднять всем настроение, разыграть два билета на фестиваль Prime Air. Здесь и сейчас в нашей любимой и вашей обожаемой игре «Перепелка». Правила напоминаю, если только что подключились. Мы включаем известный трек, который переделала нейросеть на свой манер, на свое настроение. И поскольку сегодня пятница, музыка осталась такой же, а вот слова максимально изменились. Ваша задача — прислать оригинал, кто эту песню спел впервые, название исполнителя, группы и песню. В общем, сегодня суперсложное правило, но и подарки, я вам хочу сказать, тоже непростые.
1: Да.
2: Побеждает сегодня, поскольку, несмотря на то, что сегодня 24 число, но Prime Era пройдет 19 сентября.
1: А, ты к этой дате подшиваешь.
2: Да, я думаю,
1: хорошо, значит, 19-е правильное сообщение. Победная!
2: Присылайте ответы, как только догадаетесь, кто эту песню спел. Впервые 8029-1010-307. Это наши студийные Viber и Telegram. Слушаем задание.

0: если вы не догадаетесь, что за язык, конечно же, это японский.
1: Потому что мы сегодня договорились с искусственным интеллектом Q. Вот, а именно она, ну, просто изменила все, но только язык. А вот музыка осталась неизменна.
0: Присылайте ваши ответы 8029 10 10 307. Ждем 19-е сообщение.

0: на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. Перепелка.
1: Да, искусственный интеллект по прозвищу Q сегодня наваяло так наваяло. Рассказываем ситуацию, многоуважаемые слушатели. Мы только что сделали великолепный искусственный интеллект сделал великолепный кавер одной из групп, которая приезжает как раз-таки 19 сентября. Очень много было ошибок.
2: А я знаю почему.
1: Давай.
2: Потому что Евроденс это такое направление, которое у нас всех сливается. Угу. И там одна группа, вторая, другая. Вы знаешь, оно перетекает из одного в другой, и кажется, что этот плейлист не заканчивается никогда. И ты слушаешь бесконечно.
1: Да, и многие написали о том, что это, значит, их группа, их любимое детство. Представляешь?
2: Да, ребят, ну зачем вы так палитесь? Зачем вы признаете, сколько вам лет? Мы стараемся всячески это скрыть.
1: Вообще, но... Лично некоторых из тех, кто приезжает в Минск 19 сентября, я знаю. Ладно,
2: давайте
1: сдался.
2: Послушаем, что там Q, в общем-то, наваяло. Искусственный интеллект, японский язык, группа из 90-х. В общем, микс, я бы сказала, экзотический.
1: Точно.

0: знаем эту песню, мы все под нее танцевали, но не все в курсе, что, кстати, клип в оригинальной версии снимался в Венесуэле.
1: Ага, вот оно в чем дело. Ну что ж, хорошо. Вик, скажи мне, пожалуйста, у нас счастливчик есть или счастливица?
0: Есть, давай, прежде чем спойлеры давать, послушаем оригинальную версию.
1: Ох, сейчас многие подпрыгнут.
0: Расставим точки над «и», и теперь вы поймете, кто прислал неправильные ответы. Вот было действительно достаточно большое количество. В чем вы ошиблись?
2: Оригинал.

0: потное детство для кого-то, юность. Да. И действительно, я даже загуглила, признаюсь честно, что означает кукуджамба.
1: И поделись.
0: Оказывается, это филиппинский десерт, яркий, сладкий и сочный, из кокоса, сахара, в который потом уже добавляют более крепкие напитки. Но, я вам скажу, правда, мне захотелось попробовать этот десерт. И где-нибудь на Филиппинах сразу же.
1: Лети, езжай, не знаю, там, плыви, в общем, делай, что хочешь. Но, на самом деле, с почином нас. Мы, обнадежим, да, наших слушателей о том, что пятница, следующая, возможно.
0: Возможно. Давайте так, следите за нашими соцсетями.
1: Да.
0: У нас билеты не заканчиваются.
1: Вот.
0: Мы разыгрываем их и в Инстаграме в том числе. Сегодня двойной розыгрыш. Уже один состоялся буквально час назад. Обязательно заходите, подписывайтесь регулярно. Каждую неделю, надеемся, до 19 сентября билеты на Минской волне не будут заканчиваться. Но у нас впервые в эфире выиграла девушка.
1: О, давай.
0: Слушай, ну у нее фотография, она где-то на закате. Где-то вот у нее
1: вайб. А в руках есть? Есть этот кукуджамба?
0: Кукуджамба будет, я чувствую.
1: А, и сменит аватарку.
0: Конечно, зовут ее Людмила. Последняя цифра номера 7419. Людмила забирает 2 билета.
1: Да, именно, на фестиваль Prime Era. И соберет эти легендарные евроденсы диско на сцене 19 сентября 26 года. Все выступят артисты, те, кого мы знаем. Итак, это Маранди, это Снэпс, солистка Turbo B, Mr. President, конечно, To Unlimited, и это Antidors, Капелла, Мили Ванили, ох, Don't Love, La Bouche, все, и еще плюс несколько исполнителей, которых мы пока держим в тайне.
0: И главное, ведущие Минской волны там тоже будут.
1: Точно.
0: Приходите 19 сентября, стадион Динамо, 18:00. Будем ждать всех, сфотографируемся, отметим друг друга в Инстаграме. В общем, будет весело, надеемся, жарко. Ну и, конечно, не скучно точно.
1: А я знаю точно, ритмы будут соблюдаться. Почему? Потому что у нас очень скоро МВ Ремикс.
0: А МВ Ремикс подготовила Ника Романова, с которой мы точно скучать не будем. Дождитесь, мы же вернемся в начале следующего часа и осветим ситуацию на дорогах. А вдруг пробок уже не будет?
1: Надеюсь.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Трек с белорусским акцентом.

0: что, друзья, пятница, как всегда, пахнет свободой. Это время, когда можно быть собой без оглядки на графики, дедлайны и чужие ожидания. Поэтому выдыхаем, делаем звук громче и доверяем ритму. У меня для вас три трека, которые окончательно сотрут границу между рабочим и личным. И первый уже на подходе. Готовьте колонки, сейчас будет жарко. Да, и давайте уже на «ты».
1: NV Remix.
0: Джонни, давай на «ты».

вот, все формальности позади, мы стали ближе и дышим в один такт. По крайней мере, со своей второй половиной. MV Remix. Артик и Асти. Половина.

Хорошо, что пятница, и у нас впереди есть прекрасная возможность собраться в единое целое и к понедельнику воспрять из пепла, как птица, Феникс. MV Remix. Бервольф. Феникс.

0: МВ Радио. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какую преступную схему раскрыли в Беларуси и что снимут на «Беларусьфильме».
0: Новости.
1: Результаты всех зарубежных командировок чиновников должны быть под контролем. Такое поручение глава администрации президента Дмитрий Крутой получил от Александра Лукашенко на совещании по инвестиционным проектам. Президент подчеркнул, что командировки на уровне министров и премьера не должны проходить бесследно, а все договоренности реализовываться на практике. Комитет государственного контроля в первом полугодии этого года выявил 108 преступлений по фактам выплаты зарплаты в конвертах. Всего сотрудники проверили 38 экспертиз. Сумма доначисленных налогов и взносов превысила 56 миллионов рублей. В основном серый фонд формировали из сокрытой выручки, расчетов с ИП и подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.
0: К новостям в мире.
1: В Литве предложили закрепить финансирование обороны на уровне более 5% ВВП до 2035 года. С такой инициативой выступил Госконтроль. Поскольку сейчас четкого решения о расходах на оборону после 2030 года нет. В текущем году выплата составляет чуть менее 5 миллиардов евро. И к новостям в регионе. В Заславле у местного жителя украли велосипед за 700 рублей. Кража произошла в подъезде дома на улице Советской. Подозреваемым оказался неработающий житель деревни Вязанка, ранее неоднократно судимый. Против мужчины завели уголовное дело по статье о краже, совершенной повторно. Ущерб потерпевшему полностью возмещен. И в завершении выпуска на «Беларусьфильме» начались съемки нового молодежного детектива-триллера 19.91 по повести Андрея Федоренко. Действие разворачивается в 1991 году. Пятиклассники, девочка-сирота и ветеран войны в Афганистане ищут сокровища Бактрии и пытаются поймать опасного преступника. Режиссер Кирилл Халецкий отсмотрел почти 6500 заявок на кастинг и отобрал 306 человек актерского состава. Премьера фильма запланирована через год. Зрители увидят и 4-серийную версию, и полнометражный фильм.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Ну что, друзья, на часах 18:10. Володя,
2: да.
1: Как всегда, рассказываю тебе свои мечты и фантазии. Хотела бы я, чтобы у меня был автомобиль, который летает.
2: А, квадрокоптер такой, да?
1: Ну, можно сказать и так.
2: Уже в Мексике летают.
1: И в Дубае летают. Но мы не летаем, мы ездим.
2: Да. И ездим медленно. Давай так.
1: Да, сегодня 8 баллов. Ну, пятница. Давайте будем честными, что в пятницу чаще всего самые длинные затруднения, самые такие утомительные, потому что многие выезжают за город, все видели погоду. Вроде как она будет шептать нам о загаре, солнце и
2: под облаками.
1: Возможно.
2: Загорать будем.
1: Пробки действительно серьезные. 8 баллов нам говорит Яндекс. Друзья, ну, центр города я уже не буду даже называть. Там, конечно же, они присутствуют. На улице Казинца несколько ДТП. Вижу очень серьезный затор. Пересечение с улицы Кижеватова. Кижеватова практически вся стоит. Там далее идет ДТП на Саналиева. Вот на пересечении с Саналиева, Серова. Южная магистраль тоже очень длинная пробка. Улица Аэродромная. Затруднено движение. ДТП произошло на перекрестке Дзержинского-Семашко. Очень тоже такая серьезная сейчас там ситуация. На Свердлова ДТП и пересечении с улицей Аранская. Ну и по ДТП, конечно, я могу сказать, что на Сурганово сложно проехать. ДТП, правда, нет, но очень длинный затор.
2: Ну, а я думаю, что Яндекс.Пробки как раз-таки берет информацию еще не только с центра города, но и с кольцевой. Потому что сейчас кольцевая вся в огне. Я говорю про красный цвет, поскольку начинает проспект Независимости, и внутренняя, и внешняя кольцевая стоит из-за ремонтных работ и двух ДТП. Дальше мы будем говорить о проспекте, о Партизанском проспекте. Здесь выезд практически невозможен, стоят все машины тоже из-за ДТП. Ну и, естественно, уже если говорить о внутренней кольцевой, то начиная от Партизанского проспекта и до Казинца, внутренняя кольцевая стоит из-за двух ДТП. Ну, а уже от Дзержинского, от Дзержинского до Казинца внешняя кольцевая стоит и тоже от, из-за ДТП. И все это начинается с Шаранговича улицы. Поэтому, если вы сейчас там, могу только одно сказать. Держитесь медленно, но верно, вы все-таки приедете в пункт назначения.
1: Ой, это звучит-то как пункт назначения. Прям как-то вот прям мурашки побежали от
2: ну,
1: страха.
2: Ну так, давай о добром. Я говорю про дачу или дом.
1: Ну и в общем, у каждого свой пункт назначения, да, со знаком плюс. Ну, а у нас игра, как всегда, «Что не так у шефа» начнется через несколько минут. И, Володя,
2: да,
1: мы сегодня будем с тобой готовить что-то из венгерской кухни. Mm. А она, как всегда, вкусная, она всегда сытная. Mm. Там есть свинина, там всегда есть сало, там много мяса. Там, в общем, какое-то такое недиетическое блюдо.
2: Ты снова ставишь меня поваром, да, сегодня на кухне. Снова я пойду сейчас за своим колпаком, да?
1: Ну, давай посмотрим, как ты себя будешь вести на протяжении нескольких песен. Я приму решение.
2: Ладно.
1: Ну, а нашим слушателям напомню, что привет и поздравления мы принимаем в Вайбере и Телеграме 1010-307. Обязательно пишите. Мы с Володей с удовольствием осуществим вашу задумку. Ну, а в финале часа будут, как всегда, новости.
2: Юмористические новости, да.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что, друзья, мы все немного солнцезависимые,
2: да,
1: кто
2: бы
1: что ни говорил, и планируя выходные, мы всегда обращаем внимание на погоду, а что там будет, солнце, дождь, выйдем из дома или нет.
2: Или куда-то можно прогуляться, а погода не шепчет.
1: Но на этих выходных она должна нам шептать, и шептать очень важные слова.
2: Да, потому а вы победитель?
1: Мы сегодня разыгрываем пригласительный в Дукорский майонтак. Это выдатное место для семейных отпочинков. Всего 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, рамесные майстерни, 400-годовый дуб жаданий, засад, середневечный город, домы и лазни, а еще активный отпочинок, кони, катамараны, веревочный парк и середневечный тир. Подробности на dukora.by. У нас, кстати, два билета, поэтому не стоит дома оставаться на этих выходных, стоит отправляться и чувствовать себя немного туристом даже в своем городе, в своей стране. И поверьте, вы получите порцию удовольствия. Но главное, в голове перезагрузить этот файл и сказать «я туристка». И поверьте, сработает на 1000%.
2: Ага, ты намекаешь на то, что туристам всегда все наготовенькое.
1: Во-первых, мы не готовим. Мы всегда, если берем путешествие, вот
2: да,
1: у меня правило.
2: Все включено.
1: Все включено. Я в этот день не готовлю. Я в этот день только наслаждаюсь.
2: Но с другой стороны, если человек получит билет, он скажет: это за мой мозг, за то, что я выиграл на «Минской волне». А что же он выиграет? Конечно же, поварское, наверное,

0: Вот, поэтому я могу сразу сказать, что я такое готовил в Казани.
1: Да, но если у вас есть казан, можно и в Казани приготовить.
0: Это самое, да? Это просто замечательнейшее.
1: Поэтому Володя сегодня, да, как настоящий профессиональный повар.
0: Я уже разложил ингредиенты.
1: Да, будет готовить, добавить что-то лишнее. Ваша задача — догадаться и прислать ответы в наши мессенджеры Viber и Telegram по номеру
0: 8029-1010-307. И мы говорили о том, что у нас 19-е сообщение будет.
1: Давай 19-е.
0: Давай 19-е.
1: Договорились.
0: Хорошо. Итак,
1: ну
0: начинаем.
2: Что не так у шефа?
0: Богрыч, ингредиенты: копченое свиное сало или шпик, или грудинка. Говядина, можно свинина, копченые колбаски или ребрышки. Овощи следующие: лук репчатый, сладкая паприка, много. Картофель, болгарский перец, помидоры, чеснок. Острый чеснок, свежий, обязательно. Тмин, соль, перец по вкусу. Зелень, я уже сказал, яйцо и мука. А самое интересное, там еще сметана есть и щепотка соли.
2: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: МЧС напоминает: дети не взрослые, не оставляйте их одних.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите: реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Что не так у шефа?
1: Ну что, Володя, именно да. В пятницу хочется отведать что-то новое, необычное. И как я тебе скажу, человек, который любит гастротуризм.
2: То есть что-то новенькое почувствовать, да?
1: Почувствовала от тебя сегодня вот эту нотку венгерской кухни. И мне захотелось бограча, именно тот самый суп-гуляш, который мы сегодня готовили, застал врасплох многих слушателей.
2: Я об этом же. Сейчас минутка занудства. 80% дали ответ неверный. Все ингредиенты были, и почему-то подумали, что яйцо, мука не идет. Идет. Это получается домашнее тесто для чепеток. Это вот такая вот насыщенность, которая, в принципе, и удовлетворяет голод. Mm-hmm. Не только картошка, но еще это. А на самом деле ингредиент, который вообще туда не попадает... Кстати, туда-то же попадает, ты знаешь что? Тушат горящую головешку.
1: Да.
2: Да, в бограче. Для того, чтобы был еще с дымком
1: вот
2: вкус.
1: Так, вот так, такая копченость.
2: Да, вот там копченость есть, а еще и дымок. Вот. Я этого не называл, просто могли бы подумать, что я не прав. Но на самом деле так делают. Ингредиент. Сметана туда не входит никаким образом.
1: Вот так, да, сметана сегодня кому-то принесла удачу, но я напомню, что раньше в бограч тоже не добавляли паприку.
2: Да.
1: Этот ингредиент привезли турки-османы, в общем, когда пришли завоевывать. Угу. Венгры не хотели принимать эту специю, но когда распробовали, потому что до этого бограч был достаточно
2: такой
1: пресным, серым, скучным, а паприка стала главным национальным достоянием, и бограч обрел свой огненно-красный цвет.
2: Вот. Ну, просто все прекрасно знают, а история того, как появился он, вообще очень проста. Люди, которые пастухи ходили очень далеко, пасли там скот, вот они брали с собой сухое мясо, какие-то коренья, все это варилось, вот, и получался такой суп, но он был безликий. И вот когда все это появилось еще... Потом это стало национальным достоянием. Ну, а теперь о победителе. Ее зовут Жанна. И 5630, это последние 4 цифры ее номера телефона. Жанна, мы вас поздравляем.
1: Вы забираете билет на 2 персоны в Дукурский Майонтак. Я уверен, что вы здорово там проведете время. Обязательно загадайте желание возле дуба желаний. Обязательно сходите на катамаранах, покатаетесь, веревочный парк. В общем, здорово проведете 100% эти или следующие выходные.
2: Вдвоем.
1: Я уверена, что вам точно есть с кем туда отправиться. Ну, а мы с Володей отправимся на другой континент и расскажем, что там на этот раз устроил Дональд Трамп, потому что мемов уже более предостаточно после чемпионата мира вместе с ним, когда он не хотел уходить после вручения этого кубка.
2: Ребята,
1: футболисты хотели сфотографироваться, а он все не уходит, пока его вот
2: дядюшка
1: не удалили.
2: Дядюшка просто гринжит. Что и как, мы очень вам скоро расскажем.
0: Вкусно и ароматно.

0: радио. Минск 97.4 FM. В курсе дела.
1: Ну и под занавес этого часа я расскажу тебе, Вик, свежие новости из Белого дома, где Дональд Трамп, мой дядюшка, устроил всем сотрудникам такую проверку. Там у всей администрации Трампа конфисковали личные телефоны.
2: Ого, Трамп потерял свой любимый Твиттер и решил забрать гаджеты у остальных?
1: Хуже. Слушай, жуткая утечка в СМИ. Кто-то слил секретные характеристики и недостатки системы безопасности нового самолета, который Трампу подарил, Катар, да, вот в качестве, так, Air Force One, то есть летающей крепости. Президент жутко разозлился, посчитал, что это угроза безопасности, и теперь за расследование взяли лично глава аппарата Белого дома и директор ФБР.
2: Слушай, подарить Трампу самолет – это, конечно, красивый жест со стороны Катара, но какая ирония. Теперь в американских ведомствах началась такая паника, что чиновникам рассылают письма в духе: если к вам придут люди из ФБР и потребуют телефон, срочно звоните адвокатам.
1: Да, представляю эту картину. Сидит топ-чиновник в Вашингтоне, смотрит на свои пустые руки и такой: а как пиццу вызвать без смартфона? Ну ладно, друзья, в общем, храните свои секреты крепче и не делитесь ни с кем паролями от телефона. Ну а мы очень скоро услышим серьезные новости от Екатерины Гунько.
2: Да, у нас точно, кстати, утечек не бывает. Нет. Оставайтесь с нами. Ну а если вы хотите передать привет или поздравление, то можете самостоятельно написать Viber, Telegram по номеру 1010-307.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by. Наши на «Минской волне».

0: Летний прибой. Шепот Минской волны. Это МВ Радио.
1: Вот что сейчас происходит. Улыбка напротив меня и вторая улыбка напротив меня. Мы с Викой остались в студии и пригласили сюда Екатерину Гунько, которая наверняка нас чем-то порадует. Привет, Кать.
2: Привет.
3: Привет, Володя. Здравствуй, Вика. Добрый вечер, слушатели. И сейчас, коллеги, я своим вопросом вас верну в школьные годы. А вопрос у меня будет следующий. Что вы писали белым мелом на переменах? На доске.
2: Это очень скользкий вопрос, где можно легко попасть в просадку.
1: Нас слушают просто одноклассники, и тогда они точно узнают, кто так написал.
2: Я рисовала, я не любила писать. Я рисовала цветочки, звездочки, не знаю, ну как все дети, наверное.
1: Не было такое там Семёныч Козёл, нет? Такого?
2: Нет, такого нет, не было. Послания я не отправляла.
1: С другой стороны, я обожаю рисовать белым мелом на белой стене белые цветы, поэтому как бы, ну вот.
2: Какой там автобус ходит в этом направлении, ты не помнишь?
1: Там мягкие стены и белые. Не путать, пожалуйста.
3: Номер автобуса я, к сожалению, вам сейчас не подскажу, но расскажу, что в Китае сегодня создали доски, которые имеют искусственный интеллект, то есть умные доски.
2: Умнее, чем некоторые.
1: Китайцы.
2: Да, возможно. И китайцы тоже.
3: И мало того, сейчас даже если у тебя плохой почерк, она способна его распознать, раскрыть и написать все вместо тебя.
1: Во как.
2: Теперь не будут писать учителя, написал, как курица лапой.
1: А там всегда пишут, как курица лапа, там иероглифы.
2: А там курицу и лапу тоже едят.
1: Все, о Китае
3: знаем. Конечно,
1: всегда
3: есть исключения, и подробности я расскажу в этом выпуске.
1: Будем слушать.
0: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
3: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 19 часов. Новости.
3: В Беларуси с 1 августа вырастут пособия по уходу за детьми до 3 лет. Выплаты увеличатся более чем на 5,5%. Прибавка составит от 56 до 73 рублей в зависимости от категории. Таким образом, на первого ребенка родители будут получать 1057 рублей, на второго и последующих – 1208 рублей, на ребенка-инвалида – 1360 рублей. Напомню, пособия пересчитываются дважды в год. Следующая корректировка. Корректировка запланирована на 1 февраля 2027 года. Военные комиссары Минской области приступили к реализации поручения президента, данному на селекторном совещании по уборке. Они посетили хозяйства Клецкого, Пуховичского и Слуцкого районов. Они ознакомились с ходом жатвы, оценили производство, организацию труда, особое внимание уделив трудовой дисциплине. Ранее Александр Лукашенко поручил отправлять недобросовестных аграриев на военно-воспитательные сборы сроком до 2-3 месяцев со спартанскими условиями. Минобороны пояснили, что к этой работе уже подключены военкомы в регионах.
0: К новостям в мире.
3: Экономика Европы может серьезно пострадать, если Ормузский пролив не откроют до осени. Об этом пишет издание Bloomberg. Из-за остановки поставок из Катара резко вырастут цены на газ и электричество перед зимой. Запасы в европейских хранилищах заполнены только на 54%. В свою очередь, Катар продлил запрет на поставки в Европу до середины октября. Это может привести к экономическому спаду уже к концу года. Белорусская команда выпускников школ впервые выступит на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Она пройдет со 2 по 8 августа в Астане. В основной состав вошли четверо ребят из Гродно, Минска и Слуцка. Они усиленно готовятся на сборах в Национальном детском технопарке. Участников ждут индивидуальные и командные задания по компьютерному зрению, машинному обучению и обработке языка, а также практическое соревнование по обучению роботов. В будущем Беларусь планирует проводить собственную республиканскую олимпиаду по искусственному интеллекту. И в завершение выпуска: в Китае представили школьную доску нового поколения со встроенным искусственным интеллектом. Умная система способна оцифровывать формулы и превращать обычные учительские наброски мелом в интерактивные 3D-модели. Кроме того, цифровой ассистент умеет разговаривать голосом и подстраивать виртуальные графики под ход урока. Новинка призвана облегчить работу преподавателям и сделать сложные предметы наглядными для детей. Масштабное внедрение таких технологий уже стало частью государственной программы КНР по цифровизации образования.
0: Курсы валют.
3: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских.
0: Новости компании.
3: Эти женщины не считают возраста, они живут ярко. 88 лет, делают планку, танцуют на каблуках, создают шедевры своими руками, покоряют соцсети и вдохновляют окружающих. Не пропустите истории о сильных, талантливых и обаятельных белорусских бабушках. Смотрите их в новом выпуске программы «Белорусский стандарт» в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио.
1: Анонсируя батл мнений, я хочу у Вики сразу спросить. Признайся, вот твой идеальный мужчина – это твой ровесник, с которым ты вместе слушала «Руки вверх» на дискотеках, или солидный джентльмен, который в это время уже покупал свою первую квартиру?
2: Володя, ну посмотри на меня. Конечно, ровесник. С ним можно и в приставку поиграть, и мемы пообсуждать, и не надо контекст объяснять. А вот эти, знаешь, джентльмены постарше утром присылают тебе в Вайбер обязательно открытки с надписью «До». Доброго летнего утра, букет ромашек.
1: Ой, там началось! Зато этот джентльмен не будет спорить, чья очередь мыть сковородку. И не потратит последние деньги на новый игровой руль.
2: Да, друзья, вы поняли, назревает наш батл мнений и вечная горячая тема — разница в возрасте между мужем и женой, ну или давайте так, между партнерами.
1: Да.
2: Какая цифра все-таки идеальная? Стоит ли строить отношения, если между вами пропасть в 10, 15 или даже 20 лет? Или любовь по паспорту не выбирают?
1: Ну, я могу сказать только одно. Пишите в наш студийный чат и рассказывайте свои истории. Какая разница в возрасте вашей паре, например, и помогает это или мешает? Вот мужчины, признавайтесь, молодая женщина — это эликсир молодости или постоянный стресс? Девушки, а вам какая разница в ровесниках проще? Или, может быть, вам нужен такой старший, такой надежный?
2: Шуга-дэдди.
1: Да-да-да.
2: Пишите, в общем... И в Телеграм наш студийный, и Вайбер Телеграм 1010-307, и даже в Инстаграме мы можем прочитать ваши сообщения, послания. Но я, конечно, за все-таки минимальную разницу в возрасте, но это, считай, без разницы, да? То есть год-два это не считается, давай так. То есть это идеальное соотношение возраста, у вас одинаковые примерно временные отрезки, вы слушали одни и те же группы музыкальные, вы выросли на одной и той же рекламе, вы выросли в те времена, когда вот вы мерили джинсы на газетке, на рынке, то есть вам есть всегда что обсудить, и у вас много общего.
1: Ну, а мне кажется, что все-таки мужчина должен быть старше и, ну, довольно-таки нормально. Мой пример тебе ничего не говорит?
2: Я знаю твой пример, и мы об этом обязательно поговорим. О личной жизни Володи Николаевича. Если хотите узнать, оставайтесь на волне. Это «Как дома шоу», Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская.
0: «Как дома шоу» на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Нове Радио. Батл мнений.
1: Вот сегодня мы именно в эту пятницу с Володей решили обсудить разницу в возрасте среди партнеров, мужа и жены. Неважно, в каких вы отношениях состоите, но всегда же интересно, когда есть большая разница. Это всегда вызывает больше споров, вопросов. А как будет, когда...
2: Понимаешь,
1: оно прикольно, я тебе вот со стороны женской части скажу. Когда она молодая девушка, да, ей лет 18, ему 30, да, это интересно, вы еще... бодрые, молодые, яркие, там вам, вас там пускай 12-13 лет разница, пускай 15, ладно. Но вы же растете, вы же взрослеете, и к определенному возрасту вот ей будет 60, а ему будет уже 75. И это, на мой взгляд, пропасть начинается именно из-за физиологии, потому что 60 женщина еще такая бодренькая, а мужчина, как правило, уже такой...
2: Так, нормальный мужчина.
1: Не поедем мы в кругосветное путешествие. Но вот Елена написала: я думаю, что любви все возрасты покорны, если люди любят друг друга, им хорошо вместе, то какая разница? Какая разница в возрасте?
2: В возрасте, ну да, может
1: ну,
2: быть и
1: разница
2: так.
1: Есть, Елена, ну это мое, это я свою позицию сейчас расскажу, и не просто так затронула тему возраста именно с точки зрения физиологии, потому что, смотри, ты взрослеешь, у вас такое происходит синхронное старение, когда вы в одном возрасте находитесь. Вы вместе проходите через кризис возраста, да?
2: Ну, есть такое.
1: Изменение тела, здоровья, ну, плюс-минус это происходит одновременно. И когда вот, как я сказала, один хочет покоя, а другой еще готов
2: активно
1: склоны, так скажем,
2: покорять.
1: В паре сверстников редко возникает синдром родитель-ребенок. Да? Все решения принимаются на равных без доминирования за счет жизненного опыта. Ну и плюс общий круг общения. Друзья мужа и жены легко находят общий язык, так как у них схожие интересы, статус и темы для разговоров. Это я так сухо, вскользь сказала. Но родитель-ребенок, это правда. Чаще всего ты смотришь на... ну вот если мы говорим про... девушка младше, мужчина старше, то все равно, ну, часто так бывает, что он старше, значит, он решает, он глава семьи, а ты как бы, ну, подстраиваешься.
2: Ну,
1: а вот если наоборот, это, наверное, по-другому.
2: Ну, когда ты сейчас старше. Этого любимого сердцееда вспомнила, да, российского, который книгу написал, как работать, не работая, да?
1: Ты про Прохора?
2: Да, конечно. Вот. Вот у него надо было спросить, как ему хорошо вот с женщинами, которым за 60.
1: Ну, ему прекрасно, судя по тому, как он живет, себя чувствует.
2: Вот, видишь, есть же все-таки в чем-то. Он же не считает себя ребенком, правильно? А они не считают себя мамой. Хотя... никто так глубоко не заглядывал.
1: Никто не скажет правду.
2: Да, но опять же, мы еще оставим на второе наше на обсуждение мою точку зрения. Я считаю только одно. Ну вот с моей колокольни у меня есть разница с женой. Хорошая разница. Ну вот, ну потому что как бы...
1: Ну давай, говори, сколько лет ты уже...

0: делаешь. Ага. Но
1: а
0: не
1: я-то
0: так.
1: знаю, как
0: а
1: оно.
0: Я знаю, вот, с высоты, как говорится, своих седин.
1: И вот это доминирование, честно
2: это
1: говоря, нет, не всем нравится.
2: Неправда, не доминирование. Это как раз-таки совет. Угу. Я понимаю, оставьте себе свои советы, но это супружеская пара. Здесь нужно иногда прислушиваться. С ее стороны я тоже выслушиваю много чего интересного.
1: Ну, я знаю таких женщин, не буду тоже лукавить. У меня большой круг общения, и женский пол часто ищет мужчину постарше. Даже не для того, чтобы возраст имеет значение, а статус. Статус, жизненный опыт.
2: Вот.
1: Замужем. Мы все-таки воспитаны на таких ценностях семейных, советских. Замужем. Самый лучший вуз — это выйти удачно замуж, все это знают. И те девушки, которые воспитывались на таком примере, они часто ищут такого мужчину, который будет их защищать, будет им давать деньги, будет давать защиту, именно тыл.
2: Ну, не только защиту, давай так.
1: Крепость, так скажем.
2: Помогать преодолять трудности. То есть давать свой опыт. Ни книги, ни фильмы, ни сериалы и ни какие-то уроки не помогут, если у тебя нет человека, который расскажет, почему надо так делать.
1: Ну вот Володя так, а я мыслю немножко иначе, потому что я больше за партнерские отношения, за равноправие. И чаще всего, когда женщина, ну не то чтобы рулит, но абсолютно на равных стоит с мужчиной и по возрасту, и по всем другим аспектам.
2: Так, нам уже начинает писать, я уже вижу все краснеет, сейчас все будем прочитывать. А самое главное, вернемся буквально через несколько минут и уже прочитаем ваше сообщение.
3: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Ну что, разница в возрасте — тема нашего эфира. Мы,
2: да,
1: с Володей тут за эфиром много всего обсудили, но ваши сообщения мы просто обязаны прочитать.
2: Конечно.
1: Ну вот давай за ровесников начнем.
2: Давай.
1: Написали: мне 32, мужу 33. Мы вместе со школы. Это кайф. Мы вместе копили на первую машину. Вместе взрослели. Мы смотрим в одну сторону. Нам никогда не скучно. А разница в 10 лет – это же разные планеты.
2: Ну вот Елена написала: я за Володю. Вот. Мой муж старше меня на 11 лет. Это лучшие отношения в моей жизни. Никаких детских обид, ревности к каждому столбу и споров, чья очередь мыть посуду. Вот то же самое. Угу. Человек состоялся, он меня бережет и балует.
1: Как вот. Приятно. Хочется пожелать, чтобы всех мужья
2: берегли и баловали.
1: Разница в возрасте — это мина замедленного действия. Сейчас вам 25, а ему 40. Все супер. А через 20 лет вам 45, самый сок, а ему 60. И привет, дача, давление и сериал по вечерам. Ищите равных, написал Артем. Я вот,
2: так,
1: это
2: Артём.
1: мою позицию озвучил. Все-таки есть в этом какой-то...
2: Синие таблеточки никто не отменял. Вот, пишет Марина. Мне 45. Нет, это не Марина, это... А, вот, Игорь. Мне 45, жене 30. Вместе 7 лет. Растим сына. Жена держит меня в тонусе. Я пошел в спортзал. Стал модно одеваться. Разбираюсь в трендах. А... ей я дал уверенность в завтрашнем дне.
1: Вот как. Вот. Ну, давай последнее еще сообщение прочитаю, которое сбежало к ровеснику. Елена написала: мой бывший муж был старше на 12 лет. Сначала казалось, вау, умный, опытный. А потом началось постоянное покровительство и фразочки: я в твоем возрасте уже не пошло. Чувствовала себя школьницей на экзамене. Но тут, понимаешь, все индивидуально. Я понимаю, что
2: мне тоже кажется,
1: такой характер был. Ну, вот так он себя позволял вести. Ну,
2: а может, он учитель биологии, я не знаю, может, просто...
1: тоном...
2: Да, приносил просто, понимаешь, заряд, отрицательный заряд домой из школы. Бывает такое.
1: Вообще не надо. Но это тема следующего нашего эфира. Оставлять рабочее на работе.
2: Так стряхнули и ушли чистыми с работы.
1: Ну, короче, мы за любовь, ребята. Вы понимаете, о чем речь. Сколько бы вам ни было лет, какой бы у вас ни был возраст. И я вспоминаю тоже своего дедушку, который и 80 лет искал свою любовь.
2: Да,
1: понимаешь?
2: Понимаю.
1: И такое есть, и не надо останавливаться и ставить на жизни крест, даже если вам уже так прилично лет.
2: Я вспоминаю анекдот, но рассказывать в эфире не буду.
1: Ты мне за эфиром расскажешь.
2: Хорошо.
1: Ребята, а мы скоро вернемся, поговорим о погоде, какая она планируется завтра.

0: останемся.
1: МВ Радио. О погоде.
2: Друзья, в ближайшую субботу Белгидромет обещает нам все же дожди кратковременные и слабый туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 7-13, максимальная днем 20-26 по стране.
3: Поговорим про Минск. На эту ночь гарантирует температуру плюс 11, плюс 13. Переменный ветер, облачность с прояснением, без существенных осадков. Местами по городу туман. Ну а днем плюс 22, плюс 24. Ветер переменный, облачность с прояснениями, кратковременный дождь. Утром возможен туман.
2: Прощаемся с вами до понедельника. Подписывайтесь на соцсети, проводите время с удовольствием под звуки радиостанции «Минская волна». Если вы на даче, на шашлыках, а может быть отправились в поход, с нами всегда веселее.
3: Да, мы всегда держим ритм. Ну а на сегодня мы, к сожалению, с вами прощаемся. До новых встреч.
2: Это было «Как дома» шоу Володя Николаевич
3: и Вика Красовская.
1: Легко и спокойно, как дома.

0: реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию. Днем от 18 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города или звоните плюс 375-29-121-44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию. Днем от 18 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию. Днем от 18 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Ciao.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию. Днем от 18 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Минская волна.
2: Sexy girl, watch the way you move it. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you move it.